надо быть какого-нибудь палаца, подцепить, да удрать с ним над мужем, надсмехаясь. Не шаришь, веселый!

0: И перцо, прощай, Зиновий. Зиной, простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так, Владимир.

0: prostitute.
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: нагайку. Ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Эй, брат, айо, это самое. Одно слово, айо.
0: С вами будешь пить хозяин, и помогай.
2: Сам, Катерина, Катерина, Катерина.

0: Стой! Жжет меня внутри. Воды принеси.
1: Не принесу.
0: Что? Как ты сказала? Ты смеешь?
1: Смею.
0: Смеешь?
1: Смею.
0: Шлюха! Что со мной?

0: Илюша, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрьев день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж твой. Поясов
1: мы даже купим.
0: Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это, если я...
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной...
0: Смотри, Катерина.

тьма, нечего пить, потому что денег нет. Да не так у меня такая, а у другого бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был, помнишь, а теперь может водки купаться. Почему не меня, а Сергея? Уже я себе верю, а чем я хуже? Руки, ноги, голова, живот, все на месте. Вот только планеты нет. Желаю выпить погреб здесь. А хозяйка часто стоит около погреба и смотрит, смотрит, должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит, посмотрю и я. Какие там, наверное, зверя!

улыбается подлая. А меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства. Венчаться я ей припомню, как без начальства.

0: Пригласили, побрезговали, а вот вы сами пришли, тельце вышло, но да, гостей-то сколько, вина, небось, много выпито, да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, не тяните, тащите, тащите, а все рожи, все рожи.
0: Давай, завязывай, живо!
2: Пусти! Сволочь! Пусти! Пусти! Пусти! Пусти!

0: копчихи.
1: О, копчихи. Ну и дура твоя копчиха.
0: Известно, дура, дура,
1: дура,
0: дура.